0: купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора.
1: Ще.
0: Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна.
1: Ще.
0: Мама купила трактора.
1: Ще.